0: radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies sąjungininkių į Lenkijoje vyksiantį susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sureikšminant šią situaciją dirbtinai keliamas ažiotažas. Nausėda pabrėžia, kad tai bus vadinamosios Bergeno grupės, kuriai Lietuva nepriklauso susitikimas.
2: Mano žiniomis apskritai ten tik tai 6 valstybės pakviestos, tai tas vadinamasis Bergeno formatas, kurio jau pirmas susitikimas yra buvęs, tai bus dabar antrasis susitikimas. Nepakviesta daug valstybių, kurios labai daug darbų turi pas save, stiprinti savo gynybos atsparumą. Nebejoju, kad ateityje gali būti pakviesta ir Lietuva, ir kitos valstybės, jeigu šitas formatas plėsis, tačiau šiuo metu žinome, kad NATO yra daugiau kaip 30 narių, o šiuo atveju dalyvauja tik tai 6. Tai man šiek tiek čia atrodo toks kažkoks dirbtinio ažiotažo kėlimas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžia, kad pakviestos šalys turi naikintuvų, degalų papildymo, orlaivių, bombonešių ir kitos sunkiosios bei strateginės ginkluotės reikalingos Europoje. Kaunas taip pat akcentuoja, kad Baltijos šalys visada yra vertinamos kaip patikimos NATO sąjungininkės. Portalas Politico paskelbė, kad Amerikos prezidento Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių, tarp jų ir Britanijos bei Prancūzijos, į kitą mėnesį įvyksiantį NATO šalių susitikimą. Baltieji rūmai į leidinio prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas komentuoti atsisakė. Lenkija pratęsė savo sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Ji pratęsiama dar pusmečiui iki kovo 30-osios. Pasak Lenkijos vidaus reikalų ministerijos, šią priemonę siekiama labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir stiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Sienų kontrolę Lenkija įvedė pernai Liepą, reaguodama į Baltarusijos organizuojamą spaudimą migraciją. Per tą laiką prie sienos su Lietuva įvažiuoti į Lenkiją neleista beveik 1300 asmenų, o daugiau kaip 130 žmonių buvo sulaikyti už pagalbą neteisėtai kertant sieną. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas neeiliniame posėdyje pritarė prezidento siūlymui nustatyti degalų kainų lubas. Šį pasiūlymą toliau svarstys Seimas. Pagal iniciatyvą, maksimali degalų kaina būtų skelbiama kasdien energetikos ministro pranešimu ir įsigaliotų kitą dieną po paskelbimo. Kainų luboms priešinasi degalų prekeiviai, taip pat posėdyje dalyvavusios pramonininkų ir Lietuvos verslo konfederacijos. Pramonininkų konfederacijos generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliovienė.
3: Būtų labai lengva, turbūt, jeigu lietuviškas įstatymas pareguliuotų ir pasaulinės biržos kainas, bet turbūt mes naivus nebūsim tokie. Fragmentuotai eiti per vieną pasiūlymą nėra prasmės. Mes nekartą esam siūlę eilę priemonių, kaip galima būtų valdyti krizę, kuro kainų krizės atvejais ir labai laukiame pažadėto finansų ministerijos krizių valdymo plano.
1: Pramonininkų konfederacijos generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliovienė. Tuo metu valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius teigiamai vertina prezidento siūlymą.
4: Mes iš esmės palaikom prezidentūros pateikto įstatymo projekto principus, nes tai nėra rinkos reguliavimas. Tai yra įrankis, kuris būtų aktyvuojamas krizinės situacijos atveju ir tai yra reikalingas įrankis bendram priemonių rinkinyje. Nepaisant to, kad mes palaikytumėm principinį įrankio atsiradimą, tačiau nepritarėm vyriausybės siūlymui, kad apskaičiavimą ir kasdieninį skelbimą turėtų atlikti taryba. Mūsų siūlymo mechanizmas turėtų veikti taip, kaip dabar yra įtvirtinta įstatymo projekte, kad energetikos ministerija kasdien apskaičiuoja ir skelbia kainas.
1: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius. Degalų kainų lubos nuo šių metų pavasario nustatytos ir Lenkijoje. Jungtinėse valstijose netoli Los Andželo jūra nukritus medicinos sraigtasparniui žuvo 2 žmonės, dar 2 sužeisti, vienas laikomas dingusiu. Pasak pareigūnų, sraigtasparnis nukrito netrukus po pakilimo, nelaimės priežastis kol kas neaiški. Šią valandą Panevėžyje yra 17, Vilniuje 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių. Ryto diena irgi nelis, ryta kai kur rūkas, pus nestiprus pietryčių vėjas bus 17-22 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. В Кауновском районе начинается строительство завода по сборке и ремонту танков «Леопард». На нем будут собираться и обслуживаться самые современные танки, а также другая тяжелая техника литовской армии. В Кормелове строительство стоимостью 29 миллионов евро планируется завершить в ноябре следующего года. Предполагается, что первый собранный в Литве танк выйдет с завода в конце 2028 года. Министр обороны Роберт Оскаунас говорит, что с учетом геополитических вызовов важно не только покупать военную технику за рубежом, но и производить ее самим. Часть представителей правящей коалиции добивается того, чтобы в детские сады, школы и больницы поставлялось больше продукции местных хозяйств. Политики предлагают, чтобы в рамках государственных закупок не менее 30% продуктов питания приобреталось у малых и средних хозяйств, расположенных не более чем в 100 километрах, и при условии, что для этого потребуется не более одного посредника. В Вильнюсе прошел форум, на котором более 100 представителей государственных учреждений, транспортных компаний, академического сообщества и муниципалитетов искали решение, как укрепить транспортный сектор. По словам министра транспорта Юраса Томинскаса, прежде всего необходимо обеспечить, чтобы в случае прекращения подачи электроэнергии работа стратегических транспортных объектов не была нарушена. Парламентский комитет по энергетике и устойчивому развитию на внеочередном заседании одобрил предложение президента Гитанаса Науседы установить потолок цен на топливо. Теперь это предложение будет рассматривать Сейм. Согласно инициативе, максимальная цена топлива будет объявляться ежедневно министром энергетики и вступать в силу на следующий день после объявления. Против потолка цен выступают продавцы топлива, а также участвовавшие в заседании Конфедерация промышленников и Конфедерация бизнеса Литвы. В то же время член Государственного совета по регулированию энергетики Каролис Янушавичус положительно оценивает предложение президента. Потолок цен на топливо с весны этого года установлен также в Польше. По данным энергетического агентства, дороже всего дизельное топливо стоит 2 евро 38 центов за литр, бензин 2 евро 8 центов. С началом отопительного сезона специалисты сферы теплоснабжения подчеркивают, что новый порядок позволяет начинать подачу тогда, когда оно необходимо, не дожидаясь отдельного решения муниципалитета. Подчеркивается, что если на улице тепло, радиаторы нагреваться не начнут, поскольку тепловые пункты автоматически отключат отопление или снизят его интенсивность. Однако опрошенные радио ЛРТ жители Вильнюса говорят, что их беспокоят прогнозы о подорожании топлива.
5: Aš galvoju, kad sveikata yra brangiausias turtas ir jeigu drėgmė sukelia didesnį.
6: Я думаю, что здоровье самое дорогое. Если сырость создает большую опасность, чем эти несколько евро, то здоровье прежде всего. Сырость – это зло, плесень – это зло, отопление – это добро. А вот в сельской местности, да, здесь, наверное, больше дело наших городских политиков. Как эту проблему снизить, откуда-то, не знаю, подключить к этому сжигание мусора, например. Это надо решать глобально, а не за счет здоровья людей. И мы очень ждем реновации, особенно в квартирах на боковых и верхних этажах холодно, а плесени на стенах и сверху – это просто катастрофа. Заплесневевшие стены недостаточно просто просушить. Другим, кто живет в середине, дома душно, им слишком жарко, поэтому просто нужно сбалансировать всю систему, позаботиться о самих жителях домов. Но насчет цены нужно этот вопрос адресовать нашим властям. С 1 октября дало только разрешение на отопление по всей Литве. Лучше всего, когда сам человек может регулировать это тепло. У нас во время реновации регуляторы температуру установили, но только формально, они не отрегулированы. В комнатах было прохладно, и сейчас прохладно. Вот если бы отапливали и следили за температурой, а то бывает, что на улице тепло, и дома уже жарко, открываешь окна, становится тепло. Прогнозируют, что отопление подорожает. Вас пугает это подорожание? Ну, конечно, пугает. Сколько вы вообще платите за отопление? Я живу одна, поэтому мне немного компенсируют расходы на отопление. 630 евро получаю, и все. Ну, разве это много? То есть компенсация за отопление вам очень помогает? Очень, очень.
0: Сейчас тепло, пока отопление еще не нужно. А то, что отопление подорожает, немного беспокоит. Ну, конечно, да. Сколько обычно приходится платить за отопление? Прошлой зимой сколько заплатили? Зимой бывает по-разному, и 100, и 150, и 170, по-разному. А сколько, как вы считаете, будет стоить сейчас? Думаю, что немало. Как я говорю, людям нужно уже понемногу закаляться. Сейчас, когда плюс 20, а ночью плюс 10, может быть еще и не так холодно. Это были голоса жителей Вильнюса. Их опросила коллега Эдита Витя. Государственный совет по регулированию энергетики прогнозирует, что тепловая энергия в этом отопительном сезоне будет стоить примерно на 13-25% дороже, чем в прошлом. Первый раз, когда по всей Литве отопительный сезон начался в один и тот же день, президент Ассоциации поставщиков тепла Валдис Лукашевичус заявил, что более низких счетов за отопление могут ожидать жители отремонтированных многоквартирных домов, а также те, в чьих домах биотопливо оказывает меньшее влияние на производство тепла. Государственный совет по регулированию энергетики прогнозирует, что тепловая энергия в этом отопительном сезоне будет стоить примерно на 13-25% дороже, чем в прошлом. О подорожании отопления разговоры шли уже несколько месяцев назад. Вероятно, у нас будет более дорогое отопление, поскольку подорожало биотопливо. По сравнению с прошлым годом, специалисты говорят, что цена может вырасти до 50%. Заместитель председателя Государственного совета по регулированию энергетики Тадас Топораускас говорит, не будем торопиться с выводами, отопительный сезон только начался. Но в том, что отопление подорожает, он не сомневается. Суммируя, на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда цена биотоплива увеличилась примерно на 40%. По нашим расчетам, если такая тенденция сохранится в течение всего оставшегося отопительного сезона, это может привести к тому, что цена отопления увеличится. Нужно отметить, что сейчас мы находимся еще только в самом начале отопительного сезона, и, как известно, отопительный сезон длится как минимум полгода. Еще многое может измениться. Потому что, например, то же самое биотопливо, о котором мы говорим, мы знаем только о текущем уровне его цены, поэтому она еще действительно может измениться как в одну, так и в другую сторону. Резких скачков цен на топливо, когда цена, например, удваивается, мы не видим, поэтому предпосылок для формирования такой ситуации нет. Самое большое изменение, которое мы видим, это до 30-35%. В отдельных муниципалитетах такие изменения цен возможны.
7: Iki 30-35% atskirose savivaldybėse tokie kainos pokyčiai yra galimi.
0: Говорил заместитель председателя Государственного совета по регулированию энергетики Тадас Топораускас. Муфтию Ромасу Якубаускасу, руководителю духовного центра мусульман-суннитов Литвы, так называемого первого муфтията, предъявлены подозрения в рамках досудебного расследования возможной торговли людьми. Оно связано со 140 филиппинцами, работавшими на птицефабриках в Рудамине и Кащидорисе. Прокуратура указывает, что в рамках расследования подозрения в общей сложности предъявлены 7 людям и 2 компаниям. Ранее общавшиеся с порталом ЛРТ, филиппинцы рассказывали, что за возможность работать в Литве они заплатили одному агентству по 4000 евро каждый. За эту сумму они, как утверждается, получили тяжелую и низкооплачиваемую работу, жили в плохих условиях, подвергались издевательствам, а их личные документы якобы были отобраны. Прокуратура смягчила меру пресечения, применяемую к Саулюсу Сквернялюсу, подозреваемому по делу о коррупции в Государственной службе растениеводства. Ему больше не придется носить электронный браслет, также ему назначены залог и письменное обязательство о невыезде из страны. Размер залога и срок действия обязательства о невыезде прокуратура не раскрывает. Сквернялюс считал электронный браслет избыточной мерой, хотя признал, что формально нарушил действовавшее ранее письменное обязательство не выезжать и не общаться с определенными лицами. Бывшему лидеру Демократического союза во имя Литвы вменяется в получение не менее 51 тысячи евро взяток наличными за его политическое покровительство. С сегодняшнего дня меняется порядок выплаты суточных при командировках. Он будет более выгодным для работников, отправляющихся в зарубежные командировки, но уменьшит выплаты за короткие командировки по Литве. По словам руководительницы отдела Государственной инспекции по труду Евы Пеличевускайте-Дульке, в частности, новый порядок предусматривает значительно более дорогие правила, строгие правила для работодателей, желающих уменьшить размер суточных. Согласно новому

0: отпуску за однодневную командировку по Литве суточные больше выплачиваться не будут. Они будут полагаться только в том случае, если командировка продлится дольше. Всеми открылась выставка «Счастливый путь творчества», на которой воспитанники Висагинской академии творчества и искусств представили свои работы. Выставка получилась в некотором роде мемориальной, поскольку ее инициатором выступил скоропостижно скончавшийся недавно член Сейма Евгений Шуклин, говорит заместитель директора академии Ольга Манц.
1: Эта выставка организована нашей Висагинской академией творчества и искусств, долгосрочной программой художественной. Выставки представлены работы детей и программы взрослых. И я хочу немного рассказать об истории, как эта выставка здесь оказалась. В начале этого года к нам в академию пришел член Сейма Евгений Шуклин. Мы его пригласили, в то время он награждал наших учеников за другие достижения. Мы представили ему наших учителей и работы, и он очень заинтересовался. И захотел, пригласил нас представить эти работы и общественности, и пригласил всем. Наша выставка была уже запланирована на октябрь, но, к сожалению, Евгений весной он ушел из жизни. Но мы очень благодарны, что его команда, его соратники здесь в Сейме все равно поддержали эту инициативу, пригласили нас и помогли организовать. Кроме того, сегодня мы привезли и наших певцов, детей. Будет 4 молодых дарования, будут исполнять очень красивые песни ученики. Также нашего знаменитого учителя Висагинского Виты Пимпени. Она учитель-эксперт, почетный житель нашего города. И я очень надеюсь, что наше открытие пройдет красиво.
0: Как, в принципе, функционирует, да, сейчас академия? Что происходит? Насколько она жива, так сказать?
1: Еще немного хочу о выставке рассказать. Давайте. О том, что очень символично, что именно эта выставка проходит сегодня, в День музыки. И мы не зря привезли наших молодых певцов. И также, можно сказать, в канун Дня учителя, потому что 5 октября состоится этот международный праздник. Мы очень любим наших учителей, дорожим ими и ценим. А по поводу академии, у нас на сегодняшний день более 1000 договоров, и почти 800 детей посещают наши занятия. У нас есть направления и творческие, и музыкальные, и танцевальные. Музыкальные входят и инструменты, и вокал, художественный у нас и дизайн, и графический дизайн, и технические направления, и робототехника, кораблестроение. Мы привозили фактически год назад сюда потрясающую выставку нашего учителя, его учеников. Здесь стояли модели кораблей, настоящих кораблей, уменьшенные версии. Танцевальные направления классического танца, балет, современные танцы. Ну, очень много. Мы детям предлагаем очень большой спектр. И Висагинас на самом деле может гордиться тем, что фактически 90% всех детей посещает студии неформального образования. Ну, помимо того, в Висагинасе есть еще и футбол, и баскетбол, и гребля. То есть спектр очень широкий.
0: Получается, не только дети, но и взрослые ходят, раз тут представлены работы взрослых.
1: Да, мы ежегодно пишем проекты, получаем финансирование. Есть программы и художественные для взрослых, и музыкальные. Взрослые ходят и учатся, и вокалу, и игре на фортепиано. То есть мы стараемся что-то предлагать и взрослым, да.
0: 800, да, вы говорите, детей ходят. Да. Так, а вот говорят, что детей мало становится. В Висагинасе все еще с этим проблем нет.
1: К сожалению, есть и в Висагинасе. Ежегодно мы видим, что все меньше к нам детей приходит. Ну, к счастью, наверное, пока не критично еще это убывание. Заметно и по школам, и по садам. Ну, стараемся мы все равно детей привлекать, чтобы они приходили, занимались, искали себя.
0: Как вы вот оцениваете, они с охотой вообще приходят, занимаются, или вот родители заставляют, там некуда их девать после уроков?
1: Ну, здесь зависит от возраста ребенка, от

0: Потому что маленькие дети, они очень жадные к творчеству, они стараются все попробовать. Когда ребенок уже подходит более взрослому, осознанному возрасту, он выбирает более конкретное для себя направление, будь то это музыка, либо художество. Потому что в начальных классах у них меньше занятий. Когда они становятся старше, в основной программе добавляются другие предметы, и уже детям приходится расставлять приоритеты. Ну, я не столкнулась с тем, чтобы родители заставляли. Может быть, это больше свойственно музыкальным направлениям, когда 8 лет ребенок ходит и занимается на фортепиано, наверное. И влияние родителей все-таки здесь, ну, должно быть. И помочь, и настоять, поддержать, чтобы ребенок все-таки получил это образование. А что касается наших краткосрочных программ, то они продолжительностью в 1 год, то есть ребенок может походить на рукоделие, например, или на графический дизайн и робототехнику. Он попробовать может абсолютно все. Все испытать, уйти, вернуться. То есть мы всегда рады, и учителя всегда принимают этих детей. Здесь нет такого, что пропустил год и все, уже никогда не вернешься.
1: Еще одно преимущество, я вот тоже всегда думаю, живя в большом городе, что все вместе, да, здесь все как бы кружки, все занятия в одном фактически месте, можно одно закончилось, на другое пойти.
0: Да, ну, это очень большой плюс Висагинаса, что он компактный, и дети самостоятельно могут передвигаться и пешком, то есть они, возвращаясь со школы, приходят сразу на занятия. Музыкальное отделение находится в другом здании, нежели художественное, но это тоже 10 минут пешком, и ты из одного здания попадаешь в другое. Поэтому в этом плане, конечно, наши дети более самостоятельные, и родителям не приходится беспокоиться об их безопасности, об их расписании и тратить на это время.
1: А как с учителями, с преподавателями? Хватает ли их, есть ли у них профессиональная, так сказать, подготовка?
0: Ну, учителя у нас очень разные, и в этом году я очень рада, что к нам пришли молодые педагоги, педагоги, которые закончили, наша молодая учительница в прошлом году закончила школу имени Черлёниса, и она решила попробовать себя в этом направлении педагога. Она сама училась в нашей академии, вернулась сюда уже в качестве учителя. Также преподаватель по графическому дизайну, она закончила коллегию дизайна в Вильнюсе, тоже вернулась. Разные у нас. Мы приветствуем всех учителей, те, кто и пенсионного возраста. У них немного часов, но они у нас особенные. Например, учитель по керамике. У нас есть и гончарный круг, и печь. Она профессионал, и у нее очень пользуется спросом на это направление. Разные учителя, разного возраста, но все они мастера своего дела. И у нас не так просто создать коллектив, потому что минимум в группе должно быть 12 детей для того, чтобы учитель получил свою нагрузку. Ну, дети приходят с удовольствием. Ну, как в Висагинасе еще есть такое понятие, как сарафанное радио. В один день в одну группу пришло 12 детей, там через неделю их уже 24, да. И родители общаются, и дети между собой.
1: Ну, значит, получается, что все-таки есть такие учителя, которые вот отучатся где-то в Вильнюсе или в других городах и возвращаются.
0: Есть. И в этом году мы даже получили задание от нашего самоуправления в канун Дня Учителя собрать информацию о наших учителях. И мы на самом деле и не задумывались, а когда начали считать, насчитали 17 педагогов в нашей академии, которые отучились и вернулись. Кто-то закончил консерваторию, кто-то академию. Но, может быть, не сразу после того, как они получили образование, вернулись к нам. Но все равно мы рады, что они нашли свой путь.
1: Вот это очень важно, потому что, ну, все говорят вот о судьбе, значит, школ, в Висагинасе в том числе, русскоязычных, что вот надо где-то готовить преподавателей. Так получается, что как будто и они и сами понимают, что нужно возвращаться и там работать тоже.
0: Да, у нас, я не вижу проблемы в том, что у нас в русскоязычных школах не хватает педагогов. И сейчас по современной программе у детей очень много тяга литовского языка, и материалы учебные тоже на литовском языке. То есть это все очень интересно.

интегрируется. У нас и русскоговорящие педагоги, и литовскоговорящие. Абсолютно. Ну, Висогинос такой город, что и дети у нас хорошо владеют

транзита российского и белорусского зерна через свою территорию. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии. Этот запрет является реакцией на осуществляемую Россией блокаду экспорта украинского зерна. Запрет призван обеспечить, чтобы Эстония не стала новым маршрутом транзита российского зерна. До сих пор транзит зерна через Эстонию практически не осуществлялся, однако Россия ищет новые экспортные маршруты. И о погоде. В ближайшую ночь в Литве будет небольшая облачность, без дождя, местами туман, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура 4,9 градусов тепла, на взморье 10-13 градусов. Завтра днем небольшая облачность, без дождя, утром местами туман, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура 17-22 градуса тепла. В Вильнюсе дождя не ожидается, ночью и утром туман, температура ночью 6-8 градусов, днем в столице 18-20 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.lt и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Дящим баллон». Сейчас 16 часов 27 минут.